0: Оксана Штосы. Академический радиокампус.
1: Йоу, йоу, йоу, йоу. Да, это Мадман. О, вот. Йоу.